изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Саня, я не стал говорить «спре», «криулень». Ну, давайте засчитаем «криулень» на месте. Доброе утро, тройка. Доброе утро, самый-самый быстрый, потому что, да, сегодня у нас такой мужской состав. Практически три мушкетера. Сергей Зайчик тоже вместе с нами.

Ну а мы продолжаем. Доброе бодрое утро вот тут, на рекорде, на волне 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельце. Я вас приветствую и призываю не только зайти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», но и присоединиться к нам в ТикТоке, потому что уже прямо сейчас я запускаю нашу лайв-трансляцию из студии «Радио Рекорд Молдова» для того, чтобы вы смогли не только нас услышать, но еще и увидеть нас. Ну вот, привыкла это говорить «нас». В принципе, сегодня я тут совсем одна, да, совсем один я тут, но не переживайте.

стать в эфире. Но и не в последнюю очередь хочу призвать тех, кто еще спит, кто еще не успел проснуться, открыть свои глазки и, конечно, сказать «Доброе утро, страна! Понедельник!» Вот он наступил.

0: Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

грустно, пойдет дождь, она всегда остается, потому что знаем этих синоптиков. Говорят одно, происходит другое. Тем не менее, надеемся на то, что сегодняшний прогноз погоды, он будет верным и окажется ровно таким, каким его нам предсказывают синоптики. А именно 30 градусов со знаком плюс обещают нам сегодня синоптики. Правда, есть вероятность ветра, который достигнет 17 километров в час. Да? Порывы ветра достигнут 17 километров в час. Тем не менее, солнечно будет весь день. Ни облачко не ожидается на небе. Если вы еще не успели этим летом поймать красивый летний загар, то стоит это наметить именно на сегодняшний день. Берите отгул и вперед загорать так, чтобы у вас был красивый такой равномерный бархатный загар, который хватит вам до следующего лета. Но

Тирасполя и интересуется Алекс, где моя Кристина? Спит ли она сейчас? Вот честно, не имею никакого предположения, чем занимается сейчас моя коллега Кристина Платон. Но учитывая, что она ведущая после обеда с 15.00 до 17.00, с понедельника по пятницу она вас ждет здесь, в эфире на волне 107.9 в Кишиневе, то все же я могу предположить, что в столь раннее время летом Кристина еще спит.

и Михалыч, да, у вас бурная беседа, ребята. Вам это, может, номерами как-то поменяться? А то тут прям длинная-длинная переписочка. Хорошо, давайте перейдем и к ТикТоку. Пишет нам Кубик Рубик, Салутария Туту.

связь, где плохая связь, потому что, мне кажется, сейчас даже на Луне уже там где-то есть Wi-Fi и интернет, и абсолютно все. По крайней мере, ракеты Илона Маска там уже давным-давно, вот буквально недавно одна приземлилась. Там, ну, правда, неудачно, но мы ж не про это, да? Поехали дальше.

не успел зачитать. Толпа Василия, Буна 91, Белджия, Буна. Доброе утро оставляет нам и Наталья. Доброе утро, Наталья. Ух, нас много сегодня собралось, учитывая, что

не просто советы, это напутствие на сегодняшний день. И не забывайте, что его стоит все же и использовать, да? Не просто послушали и мимо пропустили, а прям имплементируем в жизнь. Поехали! Овны, вам нужно сегодня сломать стену недопонимания. Причем сделать это можно будет только разговорами по душе.

ровно в 8:00. Ну а для знатоков, и даже не стоит говорить, а для тех, кто только-только к нам присоединился или еще впервые слушает именно восьмой час нашего утреннего эфира, я спешу вам напомнить, что в этом часу мы с вами будем играть. Делать это мы будем вместе с нашим партнером. Давайте поприветствуем, но перед этим спешу вам напомнить, что этот час содержит у нас рекламный контент. Поэтому давайте поприветствуем партнера этого часа. Это Макс Auto. Ребята вместе с нами уже не первый месяц. И это, конечно, радует. Это про доверие, это про стабильность и это про ваши улыбки, которые, я уверена, что вы будете сегодня получать в нашем эфире, особенно в этом часу, учитывая, что он у нас игровой, и учитывая, что сегодня вы можете заработать место в большом финале, который пройдет уже в эту пятницу. Кстати, в прошлую пятницу у нас есть и был победитель. Надеюсь, что денежки, а именно 500 лей на карту, дошли уже, и даже наш победитель, или точнее победительница, если я не ошибаюсь, это была Вероника, она уже, надеюсь, воспользовалась этими денежками и потратила в свое удовольствие. Ну и кто-то из вас еще раз повторит эту судьбу уже в эту пятницу, но для начала каждый будний день мы разыгрываем место в тот самый финал. Сегодня мы с вами будем играть в игру, которая мне лично очень нравится. Она у нас не новая, новое сказать сложно, но она у нас улучшенная версия старой игры. Знаете, такое Pro Version или 2.0, или назвайте это как хотите.

0: этого часа Макс Ауто, ребята, которые знают толк хороших, качественных автомобилей. И, конечно, которые смогут вам посоветовать, какой автомобиль подойдет больше для вас, для вашей семьи, для ваших желаний, для ваших путешествий. И если вы хотите машину из Европы без риска и переплат, или думаете, как быстро сменить старое авто на новое, ребята вам и про это тоже все расскажут. Дельные советы обязательно вам предложат и явно сделают так, чтобы вы остались довольны от своего нового приобретения. Это все про Макс Ауто, который сегодня дарит и одно место в большом финале. Большой финал произойдет уже в эту пятницу. Будем выбирать победителя вместе с вами. Конечно, все это происходит благодаря нашему чудо-колесу. Мы его крутим, и, соответственно, тот, у кого везение больше всего, и выиграет денежки прямиком на свою карту. Но это все пройдет в пятницу. Пока давайте найдем того самого финалиста этого дня. Сегодня мы, кстати, играем с вами в сюрпризе. 0786 0 107 9 – это номер в нашей студии. И я попрошу вас дозвониться и выбрать какой-то номер от 1 до 15. Кстати, под каждым номером. Для тех, кто не знает, для тех, кто с нами еще ни разу не играл, потому что игра значительно новая, или, так скажем, это улучшенная версия старой игры. Под каждым номером скрывается для вас какое-то задание. Вам нужно его пройти. Чем больше баллов, тем больше шансов попасть в большой финал. Ну а для того, чтобы баллы получить, нужно что сделать? Правильно, пройти задание этой игры. У меня 15 номеров, вы называете номер, я называю вам задание. У нас есть первый дозвонившийся. Алло, доброе утро. Алло, алло, доброе
1: алло.
0: Утро. Да, доброе утро, кто с нами?
1: Доброе утро, это Дан. Попробуем.
0: Так, отлично, Дан, откуда нам звонишь?
1: Байкань, Кишинев.
0: Супер, молодец, Кишинев. О, спасибо большое, спасибо всем тем, кто прямо сейчас с нами в ТикТоке. Я вижу ваши старания, благодарю вас. Ну что, Дан, давай сыграем, выбирай номер. От 1 до 15.
1: Давай 15.
0: А давай 15, пусть будет последний. Итак, у нас задание, у тебя ровно 30 секунд для того, чтобы ответить его. Готов?
1: Чтобы что сделать?
0: Чтобы дать правильный ответ.
1: А, давай.
0: Ну все, тогда поехали.
1: Поехали.
0: Следующее задание для тебя. Итак, у квадратного стола отпилили один угол. Сколько углов стало у этого стола? Время пошло.
1: 5.
0: У тебя есть еще время, чтобы подумать. Думай так, хорошенько. Нам нужен правильный ответ.
1: Так, он. Ну, будет 3, так. У квадратного стола.
0: 5 секунд.
1: А еще раз вопрос, как у квадратного стола?
0: У квадратного стола отпилили один угол. Сколько углов стало у стола?
1: Сколько что?
0: Углов. Мне нужен ответ. Мне нужен ответ. 3 или 5?
1: Пак. 5.
0: Да, это правильный ответ.
1: Чего так
0: долго думал? Я уже запереживала.
1: Ты сказала, подумай. Я говорю, ну, значит, подождишь.
0: Так, нет, хорошо, так, Дан. Так. Все самое простое, но очевидное. Поехали. У тебя есть один пунктик, один первый балл, но нам нужно заработать еще. Поэтому выбирай еще номер.
1: Давай 5.
0: Давай 5. Тут ответ, и мне нужен молниеносный ответ, поэтому у тебя будет всего лишь 10 секунд, чтобы ответить. Ты готов?
1: Всегда готов.
0: Поехали. Какая птица умеет летать задом наперед? Какая птица умеет летать задом наперед? 10 секунд.
1: Задом наперед. Я не знаю. Но пусть будет это кокосы. Я не знаю, как народ.
0: Время закончилось. Кокостырку. Кокостырку. Эла Мария. Чикадуча копилу, да?
1: Да, я не знаю, короче, не знаю.
0: Я принимаю этот ответ.
1: Ну, давай,
0: аист,
1: да.
0: Пусть будет аист. Правильный ли это ответ? Давай посмотрим. Нет, к сожалению, это неправильно. Это про ту маленькую птичку, такую малюсенькую, калибри. Именно
1: калибри,
0: она умеет летать задом наперед.
1: Да,
0: да, но у тебя есть один балл, это тоже неплохо. Это что-то, учитывая опыт в этой игре, бывает и хуже. Поэтому спасибо тебе большое за игру.
1: А я могу еще позвонить сегодня или все, минус?
0: Сегодня минус, сегодня все.
1: Да, Юля, давай.
0: Спасибо тебе большое за настроение.
1: Давай, пока.
0: Да, вот он, первенец в сегодняшней нашей игре. Надеюсь, вы поняли, что вопросы максимально легкие, поэтому не бойтесь, дозванивайтесь чуть позже по номеру 0786-0179. Сыграем с кем-нибудь из вас, пока Дан, лидер в этой игре, у него один балл.
2: Рекорд. Реклама. Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022-84-55-55 и узнай больше деталей.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
9: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
11: Atenție, Bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает приятность.

0: возможность открыть столько ячеек, сколько вы способны это сделать. Дозвонитесь по номеру 0786-0179. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля.
0: Кто с нами? Доброе утречко.
1: Андрей.
0: Андрей, замечательно. Я очень рада, что ты дозвонился. Давай с тобой сыграем. Выбирай любую цифру от 1 до 15, учитывая, что уже цифра 5 и 15 были открыты.
1: Ну, давай 13.
0: 13. Я правильно услышала? Цифра 13?
1: Да.
0: Хорошо,
1: да,
0: все.
1: Да.
0: Выбрали цифра 13, есть такая цифра. И вопрос для тебя. Вопрос будет на логику. У тебя будет 30 секунд на то, чтобы дать правильный ответ. Готов?
1: Да-да.
0: Тогда поехали, слушаем внимательно. Отец Мэри имеет 5 дочерей. Чичи, Чече, Чача, Чо-Чо. Как зовут 5-ю дочь?
1: Чу-Чу.
0: Чу-Чу. Я напомню тебе, что у тебя 30 секунд на раздумье.
1: Да, я понимаю, но я думаю, что это правильно.
0: 15 секунд осталось. У тебя есть возможность...
1: Да, это окончательно.
0: Это окончательно? Ты уверен?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Да, да.
0: Я тогда останавливаю время. Но повторю тебе еще раз вопрос. Отец Мэри имеет 5 дочерей. Чичи, Чече, Чача, Чо-Чо. Как зовут 5-ю дочь?
1: Чу-чу.
0: Чу-чу. Чу-чу, к сожалению, Андрей, это неверный ответ. Потому что отец Мэри имеет 5-ю дочь, которую зовут Мэри. Он же отец Мэри. Да-да, Андрей, да-да. Я же тебе сразу предупредила, что вопрос будет на логику. Спасибо тебе за игру, но сегодня, к сожалению, результат 0-0 баллов.
1: Хорошо.
0: Посмотрим, кто пытается до нас дозвониться по другой линии. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Кто с нами на линии?
2: Саня. Я кричу в радио. Мэри, Мэри.
0: Но, к сожалению, Андрей тебя не слышал. Вот такие дела. Вот, то есть, если бы тебе задали, если бы ты выбрал ячейку номер 13, ты бы дал нам правильный ответ.
2: Да.
0: Супер.
2: До сих пор на те два вопроса тоже знал ответ. Сейчас посмотрим, как облажаюсь.
0: Посмотрим, как ты справишься, Сань. Я в тебя верю. Мы неоднократно с тобой ставили рекорды на рекорде, поэтому надеюсь, что и в этот раз тебе повезет. Выбирай цифру.
2: Давай десятку.
0: Десяточка. Ну, слушайте, вы прям... Десяточка. Ну, слушайте, вы прям попадаете на эти логические вопросы, которые я подготовила. И слушай внимательно.

0: Александр лег спать в 8 часов вечера. Механический будильник завел на 9 часов утра. Сколько часов поспит профессор?
1: Так, 8 он лег, на 9 завел, да?
0: 8 лег, на 9 завел свой механический будильник. Сколько? 8,
1: 13.
0: Сколько часов поспит профессор? 5 секунд осталось.
1: 13.
0: 13. Это твой окончательный ответ, Сань?
1: Все.

0: Настоящий будильник, механический будильник, не отличает день от ночи. Он зазвонит в ближайшие 9 часов вечера, то есть через час. К сожалению, это был неправильный
1: ответ. Кто-то там на другой линии сейчас кричит: один, Саня, один.
0: Саня, один, Саня, да, именно так это и происходит. Спасибо тебе большое за игру и за попытку.
1: Рад тебя услышать.
0: И я взаимно. Пока.
1: Пока.
0: Ах, как жаль, как жаль. Вот видите, как бывает. Вот так за эфиром ты все знаешь, все правильные ответы даешь, а вот дозваниваешься и вуаля. Почему-то в этот момент не работает так хорошо. Голова, логика, все мысли путаются, теряются. И правильный ответ не так легко и

таким счетом в один балл, да, потому что пока Дан у нас сегодняшний лидер. Видите, один ответ, но тоже может вас привести в большой финал. Но если кто-то из вас наберется смелости и дозвонится до нашего эфира и покажет наилучший результат, хотя бы два правильных ответа, то вероятность того, что вы станете финалистом, наверное, 100%. Поэтому запоминайте номер и звоните. Конечно же, в конце часа прозвучит и гороскоп, поэтому не переключаемся. 0780-100-100 este numărul care ar trebui să-l rețineți minte dacă vă doriți să ne meriți în marea finală. Dar eu vreau să vă readuc aminte că această oră a fost e posibilă sau jucăm acest joc împreună cu par

0: вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md. Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Dance лето
2: на рекорде.

перед Витькой есть некие долги. Он, бедный, старался, мучился, зачитывал за меня гороскоп всю неделю. Я сейчас собираюсь ему это возвращать, поэтому прямо сейчас для всех вас прозвучит гороскоп на 10 августа. Да, я узиде лунь, чи зодия хареоптине точе врядила чейлалц, вафи о зодия лакарила сигур, ну ва аштептать.

0: утро.
1: Доброе, доброе. Кто дозвонился до нас? Я вас очень попрошу отключить радио. Татьяна, пожалуйста, отключаем радио. Супер, супер. Иначе я просто вас не услышу. Так, Татьяна, вы знаете, что прямо сейчас будет происходить в нашем эфире?
0: Да, я вот включила радио, слышу, мне так интересно стало.
1: Отлично. Сюрпризы, сюрпризы у нас. Выбирайте номер от 1 до 15. Учитывая, что номер 5, 10, 13 и 15 уже ребята выбрали.

0: Правильно, видно сразу, с опытом. С опытом, Татьяна. Ну хорошо, поехали. Вопрос звучит для вас. После этого 10 секунд у вас будет на то, чтобы дать мне правильный ответ. Итак, в какой стране находится древняя пирамида Хеопса? В какой стране находится древняя пирамида Хеопса?
1: Египет.

0: Пипец, супер, мы выдвигаемся далее. Нам нужен еще один номер.
1: Ну, второй.
0: Ага, все так просто, второй. Вот, кстати, это хорошая тактика, я скажу, потому что здесь тоже очень простой вопрос. Ну, я считаю его достаточно простым. И у вас будет тоже 10 секунд для того, чтобы дать правильный ответ.
1: Все вопросы, которые были до этого, они были супер простые, поэтому мы не будем
0: послушать. Хорошо, поехали. Вопрос номер два. Звучит так. Сколько дней в обычном, не високосном году? 10 секунд.
1: 365.

0: являетесь лидером. Лидером этого часа, с чем я вас и поздравляю. Татьяна, вы попадаете в большой финал. Я прямо сейчас зафиксирую ваш номер телефона на случай, если в эту пятницу вы выиграете наш приз, да, приз от партнера, и вам на карточку придут 500 лей. Это в случае, если вам больше всего повезет. Но пока вы финалист номер один, финалист этого понедельника, точнее финалистка, с чем я вас и поздравляю, Татьяна.
1: Спасибо.
0: Это вам спасибо за игру. Вот так легко Татьяна забрала свое место в финале. А все потому, что Дан у нас заработал всего лишь 1 балл, Андрей 0 баллов, Саня 0 баллов, а вот Татьяна 2 правильных ответа, и вуаля, она уже в большом финале. Ну а я спешу вам сообщить, что в нашей студии ровно 9:00. Ага, спешу я куда-то. 9:00, поприветствуем новый час.

Кишинева. А если вы из Бельц, то это 101.5. Подключаемся. А для тех, кто только-только переключает, ищет, на какой радиостанции остановиться, то поверьте, это ваше лучшее решение. Ну, каждая лягушка хвалит свое болото. Это от этого никуда не убежать. Я вас призываю оставаться. У нас в этом часу игра Алфабетул. Алфавит. Будем с вами играть. Вы знаете правила. Это 5 вопросов для вас, ответы которых начинаются на одну

очень любим. И я хочу сказать, что то, что вы слышите в нашем эфире, это в первую очередь, это вы. Вы, наши радиослушатели, вы создаете эфир «Радио Рекорд Молдова». Без вас всей этой магии, ну, не получилось бы никак. Станислав тут, я вижу, пытался отвечать на вопросы, которые звучали в игре «Сюрпризе, сюрпризе». Хорошо, кстати, ответы были правильные, но, Станислав, у нас правила такие, что нужно дозвониться в прямой эфир для того, чтобы поучаствовать. Галистетик пишет нам: «Привет, привет, доброе утро.

Ну все, все, у меня уже улыбка тут до ушей. Я чувствую, что игра алфавит, алфавит пройдет на ура. Но главное, чтобы вы что сделали правильно? Дозвонились по номеру 07.

0: ответы, которые начинаются на одну и ту же букву. Кстати, сегодня я приготовила для вас как минимум 20 вопросов для тех, кто дозвонит до нас и захочет со мной сыграть. Вуаля, звоните, я готова. И у нас уже есть кто-то на линии. Доброе утречко.
1: Доброе утречко.
0: Кто до нас дозвонился?
1: Александр дозвонился.
0: Александр, да, замечательно. Откуда ты нам звонишь?
1: Ботаники, после вас сейчас проезжаю, да.
0: Супер, замечательно. Все, ботаника отметилась в этой игре. Есть контакт, как говорят. Ты готов сыграть в алфавит?
1: Да.
0: Супер, буква, на которую ты должен давать ответы, будет буква Т.
1: Т?
0: Да, Т, Т, Т. От слова...
1: Трактор. От слова трактор.
0: Трактор, хорошо, трактор. Пусть будет так. Одна минута будет у тебя на то, чтобы сыграть. Если ты готов, то давай начнем прямо сейчас.
1: Let's go.
0: Поехали. Минута начинается прямо в эту секундочку. Так, так, так. Вот она, эта минута для тебя. Погнали. Итак, первое слово. Пищевой продукт из соевых бобов, который часто называют соевым творогом или сыром.
1: Тофу.
0: Да, поехали дальше. Второй вопрос для тебя. Учащенное сердцебиение, при котором частота сердечных сокращений превышает...
1: Три...

0: видеороликах, которые показывают имена создателей. И последнее слово. Популярная социальная сеть и мобильное приложение для создания, просмотра и обмена короткими... Да, правильно! Красавчик! Вот это было хорошо. Ну, слушай, эти аплодисменты прямо сейчас звучат для тебя. Ну, потому что ты был шикарен, правда, Александр. Александр с ботаники, ты был шикарен. Мне даже интересно, во сколько ты сегодня утром проснулся?
1: Я 5:40.
0: 5:40, вот про что я и говорю. Кто рано встает, тот весь день ходит... Тот весь день ходит шикарен. Хорошо, давай посмотрим все твои ответы, правильные и неправильные. Тофу, ну да, все здесь было правильно. Тахигардия, да. Тайфун, да. Титры, да. И ТикТок, это тоже был правильный ответ. 5 из 5. Давненько у нас не было такого результата в этой игре, поэтому я тебя вдвойне поздравляю. Спасибо тебе большое за игру и за хорошее настроение.
1: Да, привет один быстро, можно передать?
0: Нет, не просто можно, нужно, Александр, и даже не быстро. Сколько тебе нужно времени, столько и возьми на то, чтобы передать всем-всем приветам.
1: Я быстро, я хочу передать привет Андрею Музыке. Это очень хороший парень. И всем бэкхакерам привет.
0: Да, спасибо большое. Мы тут, ну как, одна половинка Твикса тут, а вторая пока где-то там прохлаждается, отдыхает, загорает, но совсем скоро он тоже вернется в эфир. Спасибо тебе еще раз за игру и хорошего настроения тебе.
1: Спасибо, удачи всем.
0: Удачи. Да, вот так у нас прошел первый раунд игры Алфабету. Будет еще один обязательно для вашего хорошего настроения. Ну, а я спешу вам напомнить, что если вы хотите с нами сыграть, если вы хотите, так же, как Александр, передать кому-то приветы, вам нужно дозвониться по номеру 0786 0107.

0: у вас будет целая минута на то, чтобы дать мне 5 правильных ответов. Я напомню вам, что все же одна возможность на ошибку у вас есть, да, даже если вы оставите 4 правильных ответа, тем не менее, выигрыш будет за вами. Ну а что вам даст эта игра? Как минимум, хорошее настроение, зарядку для мозгов, ну и, конечно, возможность передать в прямом эфире на все услышание, на всю страну приветы. Алло, доброе утро, кто с нами?
1: Привет. Алло.
0: Доброе утро, доброе утро. Я вас попрошу, пожалуйста, отключить радиоприемник, потому что
2: доброе
0: я
2: утро.
0: Слышу себя вдвойне. Алло.
2: Доброе-доброе.
0: Доброе-доброе. Кто с нами?
2: Сергей.
0: Сергей, супер. Откуда дозвонился?
2: Я сейчас на Байконах, посольство Украины рядом.
0: Отлично, хорошо. То есть ты готов с нами сыграть прямо в эту секунду?
2: Да, прямо сейчас.
0: Супер. Тогда поехали. Одна минута будет у тебя. И для того, чтобы дать нам правильные ответы, все ответы будут начинаться на букву И, да, от И. Имя. И.
2: Да.
0: Готов?
2: Да.
0: Погнали. Кредит на покупку жилья.
2: Ипотека.
0: Следующий вопрос. Женское имя, которое начинается на букву И и заканчивается на букву А, в честь которого был назван сорт винограда.
2: Изабелла.
0: Следующее слово. Непроизвольный судорожный спазм диафрагмы, из-за которого воздух резко идет в легкие, а голосовая щель внезапно закрывается, создавая характерный звук. И. Характерный звук. И.
2: Икота.
0: Следующее слово. Яйца рыб и некоторых других водных животных.
2: Икра.
0: Из

0: Первое слово у нас было ипотека. Да, это был абсолютно правильный ответ. Далее у нас был женское имя, да, в честь которого Изабелла. Был назван сорт винограда Изабелла. Икота, это тоже был правильный ответ. Икра, да, конечно, тот самый деликатес. Ну и искусственный интеллект. Интеллект, я засчитала, неважно, как бы ты назвал это, или интеллект, или искусственный интеллект, или ИИ, это все было правильный ответ. 5 из 5, супер, замечательно. Ну, у вас прям сегодня хорошее настроение, чтобы поиграть. До этого еще один участник, Александр, нам дал правильный ответ. Ну, а теперь 5 из 5 у тебя. Я тебя поздравляю, у тебя есть возможность прямо сейчас оставить привет и передать приветы всем твоим близким, родным, любимым.
1: Всем хорошего дня, и вам тоже.
0: Благодарю.
1: Побольше веселья, легкого настроения.
0: Да, пусть оно будет именно так. У нас же понедельник. Знаете, как понедельник начнется, так вся рабочая неделя и пройдет. Поэтому я тебя благодарю за хорошее настроение и за великолепную игру.
1: Спасибо.
0: Вот так.

комментарий накопилось, и я хочу их всех зачитать так, чтобы все остались довольны, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы у меня не было чувства вины за то, что кто-то старался, писал, а я не успела это озвучить в эфире. Поэтому этот час я посвящаю вам, вашим комментариям. И если вы прямо сейчас только-только подключились к нам, знайте, что вы

функциональная привычка, когда говоришь о двоих сразу, о паре, да? Но, к сожалению, я еще буквально несколько дней буду в эфире одна, без Виктора. Уверена, что не только я скучаю по Вите, а также и вы. Но он скоро вернется с новыми силами, с новыми впечатлениями и уверена, с новыми историями. Поэтому все мы его очень ждем в эфире. Ну а пока давайте перейдем к вашим комментариям.

Dragă, bună, bună! Oliver ne lasă un salut, Irina zice bună lume, bună! Mislav e cu noi aici, minunat! Grec пишет нам доброе утречко! Максим тоже вместе с нами оставляет для нас такие смайлики в виде кошечки, улыбается, кошечка довольна, значит, ему нравится все то, что происходит в нашем эфире. Толип тоже вместе с нами передает нам привет.

некий привет для Джокера, да, салутаре пентру Джокер, мерчи моя департе, Джокер не салута ла рындул сау пе тос, зича салутаре пентру туата лумя, няца де ла Кристиан, мае у месаж, каре а венит чева май де време, Ян зиче, музыка огонь, спасибо большое, каждый трек подобран для вас, для того, чтобы вы слушали и получали удовольствие. Андрей Косеро, зиче буна дименяца. Да, авем музика де тот фелу, Андрей, апропо, пентру ка ве обсерв, хай се зик, ругамintea pe care ai lăsat-o aici pe TikTok, dar să știi că muzica noastră e foarte variată, deci avem muzică în orice limbă, practic. Mergem mai departe. 851220, iarăși un nickname doar din cifre. Доброе утро, доброе и вам. Денис, не салуте дин Валенсия. Доброе утро из Украины от никнейма в виде смайликов. Алекс тоже вместе с нами. Валера, зиче, буна дименяца, ши салут тутурор Молдове.

именно такой призыв у меня к вам, потому что я создала публикацию в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». И я, конечно, вас благодарю за то, что вы мне там оставляете комплименты. Мне, конечно, это очень льстит. Спасибо вам большое. Но я все же жду от вас какие-то локации, которые стоит обязательно посмотреть в Молдове.

0: Вірський, Чебан, Постік, Шуліган, Круки... Кручікевич, Вейбещий, Мідор, Дєвою, Азі, Мінуната, Тутурор, Мултмес, Мулт, Каталін, Сперкам, Читит, Корек, Фамілій, Леспер, Єодар, Шесперк, Месаж, Афаста, Узі, Де, Точей, Пекарі, Яй, Скріс, Аїче, на чест коментарію. Присакарі, Ван, Зіче, Буна, Дімняця, Юлія, Те, Аскул, Дела, Прима, Ора, Дар, Ну, Ам, Потут, Се, Те, Салут, Принтере, Приме, Дар, Акум, Ам, Ласат, Твате, Требурле, Ше, Вреau, Се-ți Мултмес, Пентру, Тот, Че, Фачеți, Пентру, Ноя, Ascultătorii Radio Record. O zi frumoasă să aveți. V-am pupat dulce. Mulțumesc, Ivan, pentru acest mesaj. Liliana zice: Юля, в это время не то, чтобы кофе попить успели. Уверена, что некоторые успели проголодаться и готовы уже пообедать. Да, я с тобой соглашусь, Лиляна. И правда, у нас, особенно среди наших радиослушателей, очень много ранних утренних пчелок, которые просыпаются совсем рано, на заре, и трудятся, не покладая рук, поэтому я уверена, что и вправду для кого-то уже совсем скоро обеденное время начнется. Но у нас начинается короткий рекламный блок, после этого я вернусь, и давайте поговорим про места, которые стоит увидеть в нашей Молдове.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама. Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764

перед вами, поэтому поскорее зачитаю все ваши комментарии, которые пришли. Лилиана пишет: доброго и чудесного утра, ребятулечки, всем чудесного дня и отличной недели. Прекрасное пожелание. Елена вместе с нами, будем меняться. Кир чуть ранее писал: доброе утро, Радио Рекорд. Хотелось бы побольше сказать спасибо за то, что вы поднимаете всем настроение с самого утра и держите всех на позитивной ноте. Хотелось бы передать привет моей булочке сладенькой, дорогой, целую ее крепко и обнимаю. Очень надеюсь, что булочка услышит это послание, хоть и сообщение было чуть ранее написано. Андрей Гогу, Ела Филку Ноэ, на часто дименяться, Няца Рекорд Банда. Удачной всем недели, поехали! Хорошо!

Ultimele mesaje vin și pe TikTok. Aici Mihail zice: «Привет всем рекордсменам и отличного настроения». «Привет, привет». Владлена zice: «Салут, Луис, Салим, Сейхан, Мариана, cu multă dragoste și dor din Germania». Salutare. I am Chris zice: «Good morning from Latvia». Good morning. Радио Рекорд пишет нам Арчи: «Мое уважительное почтение и всем желаю замечательного дня».

С вами все это повторим снова. Я, Жуленко, буду с вами с 7 до 11 в этой студии для того, чтобы провести с вами очередной рабочий день. Ну а пока ровно до завтра из студии Радио Рекорд Молдова кричу вам

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
2: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
0: Машина дорита под

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
3: 400. 400. 400 000 de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: la cele mai авантажные прецори.
1: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр Jumbo – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. Jumbo – это больше, чем торговый центр.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107.

0: Reclamă.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

Она же была на «Титанике», Михалыч, уже начинается. На ней плавала Роуз, значит, ее оторвало. Там уже потом все оторвало. Apropo, eu când mă uit la filmul Titanic, mă uit exact până la momentul cu icebergul. După asta nu mai privesc. Deci până la palma aia pe mașină, atât. Voi priviți tot filmul?

acolo puteți să ne dați și poze și video, de asta e tare curios. Așa, Cristina, передаешь лучшие пожелания женщине, которая мне нравится. Хорошо, Витай, Влад, я передам, давай.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе «Мега-Мега». Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance Lata.

Și sunt 37 la număr. Ce sunt la Paris se găsește? 37 de... Не толпать девочек, которые фоткаются в лаванде.

femei. Deci nu e doar vorba despre geanta, de femei, da? Не записка от бывшего или бывшей. Все, кроме порядка, говорит Михалыч. Ну, но. Шариковый дезодорант. Нет. Хайсовый дезодорант.

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: 400. 400. 400 тысяч лев. 400 тысяч лев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина?

Кости, но до папы Римского легче дозвониться, зачем Михалыч. Месаж пентру Алекс Олиевский де ла фамилия. Хай со плекам ла маре, зиче Михаела. Алекс, ду фамилия ла маре, Алекс.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.